Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. В этом выпуске о судьбе дублера улицы Родионова. О чудо-таблетках, превращающих плохой бензин в хороший. Также о том, сколько зарабатывают продавцы чудес в неделю. Стало известно, как продвигается проект дублера улицы Родионова. По сообщению Нижегород-Горожданпроекта, специалисты начали подготовку документов для строительства дублера. Также обсуждается необходимость изъятия участков. Планируется, что дорога пройдет от улицы Горького до Бринского вдоль реки Кова. Сроки строительства, источники и объемы финансирования станут известны после утверждения всей необходимой документации. Нижегородцам рассказали о вреде таблеток для повышения октанового числа. Как предупредил профессор кафедры химии и нефти ННГУ Иван Гришин, чудо-таблетки, якобы превращающие 92-й бензин в 95-й, не имеют заявленного эффекта, а вместо этого выводят из строя двигатель, топливную систему и свечи, не менее опасны как для автомобиля, так и для здоровья и народные хитрости вроде добавления спирта. За минувшую неделю мошенники похитили у нижегородцев 45 миллионов рублей. Совершено было 46 преступлений, о чем сообщили в региональном ГУ МВД. Самыми частыми схемами стали мошенничество при онлайн-покупках, предложения доп. Заработка и звонки из якобы службы безопасности банка. Также сообщается о расклейке по городу безобидных объявлений, которые содержат вредоносные ссылки. В Нижегородской области зафиксированы первые в сезоне лесные пожары. Как проинформировали в региональном Минлесхозе, один пожар случился в Балахнинском округе. Его площадь составила 1300 квадратных метров. Второе возгорание площадью 1000 квадратов произошло на территории Борского лесничества. Оба пожара потушены. Минлесхоз призывает нижегородцев соблюдать правила поведения в лесах, а также оперативно сообщать о пожарах. И доверие нижегородцев к медицине достигло исторического максимума. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на исследование Нишфарм. Согласно информации, уровень доверия к официальной медицине растет уже 5 лет и к этому году достиг 89%. Наибольшим доверием пользуются врачи общей практики. Отмечается и рост регулярности визитов к врачам у нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Неделя, переходящая из июня в июль, должна быть довольно теплой, с температурой в разгар дня на уровне 23-26 летних градусов, по ночам не прохладнее плюс 15. При этом допускается и солнце, и непродолжительные дожди.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о реставрации дома чекиста, льготных кредитах для бизнеса, инициативах нижегородских предпринимателей и приемной кампании в системе профессионального образования. Сбер выделил финансирование в размере 1 миллиарда 700 миллионов рублей на восстановление дома чекиста в Нижнем Новгороде по программе льготного кредитования инвесторов объектов культурного наследия, оператором которой является Институт развития в жилищной сфере Дома РФ. Соглашение с банком правительство Нижегородской области подписало на конференции ЦИПР 2026 года. Дом чекиста – это историческое здание на улице Малопокровской в Нижнем Новгороде. Оно было построено в 1932 году в стиле конструктивизма как дом коммуна для сотрудников НКВД и их семей. После восстановления объект культурного наследия станет частью нового жилого комплекса «Легенда», который начали строить в 2024 году. Правительство Нижегородской области сообщили, что по этой же программе планируют привлечь финансирование на восстановление Дворца культуры имени Ленина, а также других объектов. Ранее по программе было выделено финансирование на восстановление АКН на улице Черниговской. Предприниматели Нижегородской области за первые 5 месяцев 2026 года получили в микрокредиты компании для поддержки предпринимательства Нижегородской области 42 льготных займа на общую сумму более 143 миллионов рублей, сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области. Для бизнеса действует несколько программ льготного финансирования. В рамках программы «Микрозайм» предприниматели могут получить до 5 миллионов рублей на срок до 3 лет по ставке от 8 до 16% годовых. Для приобретения транспорта и специальной техники предусмотрен автозайм, а для покупки оборудования программа «Активзайм». Кроме того, действует механизм коммерческой ипотеки, позволяющий приобретать объекты коммерческой недвижимости на льготных условиях, и программа «Поддержка своих», предназначенная для предпринимателей, участвовавших в специальной военной операции, а также для компаний, оказывающих помощь военнослужащим. Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов поручил вынести на градостроительный штаб вопросы, инициированные нижегородским бизнес-сообществом в ходе встречи с бизнесом в торгово-промышленной палате. Региональный штаб на сегодняшний день является самым большим межведомственным органом региона в части градостроительного развития. Правительство Нижегородской области отметили, что в числе волнующих нижегородских предпринимателей тем, в частности, использование вторичных ресурсов, производство асфальтовых смесей, подключение новых проектов к технологическим сетям, взаимодействие с ресурсоснабжающими компаниями, увеличение стоимости аренды земельных участков. Министру экологии и природных ресурсов Ольге Беляниной поручено проработать возможность размещения производства хладагентов в новом экотехнопарке в Дзержинске, а Институт развития агломерации решит с объединенным коммунальным оператором вопрос о подключении к сетям гостиницы на перекрестке улиц Новой и Короленко в Нижнем Новгороде. В нижегородских колледжах и техникумах стартовала приемная кампания. По информации областного Минобра, в этом году 9 класс окончили порядка 34 800 нижегородцев. Для них доступно более 17 800 бюджетных мест в региональных учреждениях СПО. Также почти 1000 бюджетных мест доступно в учреждениях профессионального образования при нижегородских вузах. По сравнению с прошлым годом, общий показатель по бюджетным местам увеличен на несколько сотен мест. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Моя игра. 98. Баста. Баста здесь. 2-2-0-6.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о судьбе дублера улицы Родионова. О чудо-таблетках, превращающих плохой бензин в хороший. Также о том, сколько зарабатывают продавцы чудес в неделю. Стало известно, как продвигается проект дублера улицы Родионова. По сообщению Нижегород граждан проекта, специалисты начали подготовку документов для строительства дублера. Также обсуждается необходимость изъятия участков. Планируется, что дорога пройдет от улицы Горького до Бринского вдоль реки Кова. Сроки строительства, источники и объемы финансирования станут известны после утверждения всей необходимой документации. Нижегородцам рассказали о вреде таблеток для повышения октанового числа. Как предупредил профессор кафедры химии и нефти ННГУ Иван Гришин, чудо-таблетки, якобы превращающие 92-й бензин в 95-й, не имеют заявленного эффекта, а вместо этого выводят из строя двигатель, топливную систему и свечи, не менее опасны как для автомобиля, так и для здоровья и народной хитрости вроде добавления спирта. За минувшую неделю мошенники похитили у нижегородцев 45 миллионов рублей. Совершено было 46 преступлений, о чем сообщили в региональном ГУ МВД. Самыми частыми схемами стали мошенничество при онлайн-покупках, предложения доп. Заработка и звонки из якобы службы безопасности банка. Также сообщается о расклейке по городу безобидных объявлений, которые содержат вредоносные ссылки. В Нижегородской области зафиксированы первые в сезоне лесные пожары. Как проинформировали в региональном Минлесхозе, один пожар случился в Балахнинском округе. Его площадь составила 1300 квадратных метров. Второе возгорание площадью 1000 квадратов произошло на территории Борского лесничества. Оба пожара потушены. Минлесхоз призывает нижегородцев соблюдать правила поведения в лесах, а также оперативно сообщать о пожарах. И доверие нижегородцев к медицине достигло исторического максимума. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на исследование Нишфарм. Согласно информации, уровень доверия к официальной медицине растет уже 5 лет и к этому году достиг 89%. Наибольшим доверием пользуются врачи общей практики. Отмечается и рост регулярности визитов к врачам у нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: неделя, переходящая из июня в июль, должна быть довольно теплой, с температурой в разгар дня на уровне 23-26 летних градусов, по ночам не прохладнее плюс 15. При этом допускается и солнце, и непродолжительные дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лундстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Давно-давно мы с вами не слышались, друзья мои. 8 часов утра, понедельник, и мы вместе с вами на 103.4 FM. Опять ансамбль Ума Турман, наша гордость, наша любовь, открыли новый музыкальный час на нашей радиостанции. Далее будем с вами слушать Марио Бьонзи, Виво и Зиверт, Майкла Джексона, Village People и прямо сейчас Marshall.

0: просто рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Но ансамбль Village People — это такой праздник цыганский, мне кажется. Вот всегда такое ощущение, когда слушаешь эту музыку. Ну и отлично, нам нужно в понедельник веселое что-нибудь и дающее нам большое количество энергии. Рассказываю вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. Там все прекрасно, 3 балла, с местами затруднений, никаких серьезных пробок абсолютно нет, и мосты все свободны. Ну, по крайней мере, так считает сервис Яндекс.Карты. Ура!

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инирсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Три недели отпуска. Для того, чтобы узнать что-нибудь о погоде, нужно было просто выйти на террасу, вздохнуть свежего воздуха, послушать птиц и понять. А сейчас в городе нужно узнавать, что синоптики нам обещают. Итак, в данный момент в Нижнем Новгороде плюс 21 градус. Сегодня днем синоптики считают, поднимется до плюс 23-24 градусов. Безоблачно, атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о судьбе дублера улицы Родионова. О чудо-таблетках, превращающих плохой бензин в хороший. Также о том, сколько зарабатывают продавцы чудес в неделю. Стало известно, как продвигается проект дублера улицы Родионова. По сообщению Нижегород граждан проекта, специалисты начали подготовку документов для строительства дублера. Также обсуждается необходимость изъятия участков. Планируется, что дорога пройдет от улицы Горького до Бринского вдоль реки Кова. Сроки строительства, источники и объемы финансирования станут известны после утверждения всей необходимой документации. Нижегородцам рассказали о вреде таблеток для повышения октанового числа. Как предупредил профессор кафедры химии и нефти ННГУ Иван Гришин, чудо-таблетки, якобы превращающие 92-й бензин в 95-й, не имеют заявленного эффекта, а вместо этого выводят из строя двигатель, топливную систему и свечи, не менее опасны как для автомобиля, так и для здоровья и народной хитрости вроде добавления спирта. За минувшую неделю мошенники похитили у нижегородцев 45 миллионов рублей. Совершено было 46 преступлений, о чем сообщили в региональном ГУ МВД. Самыми частыми схемами стали мошенничество при онлайн-покупках, предложения доп. Заработка и звонки из якобы службы безопасности банка. Также сообщается о расклейке по городу безобидных объявлений, которые содержат вредоносные ссылки. В Нижегородской области зафиксированы первые в сезоне лесные пожары. Как проинформировали в региональном Минлесхозе, один пожар случился в Балахнинском округе. Его площадь составила 1300 квадратных метров. Второе возгорание площадью 1000 квадратов произошло на территории Борского лесничества. Оба пожара потушены. Минлесхоз призывает нижегородцев соблюдать правила поведения в лесах, а также оперативно сообщать о пожарах. И доверие нижегородцев к медицине достигло исторического максимума. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на исследование «Нишфарм». Согласно информации, уровень доверия к официальной медицине растет уже 5 лет и к этому году достиг 89%. Наибольшим доверием пользуются врачи общей практики. Отмечается и рост регулярности визитов к врачам у нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Не
5: неделя, переходящая из июня в июль, должна быть довольно теплой, с температурой в разгар дня на уровне 23-26 летних градусов, по ночам не прохладнее плюс 15. При этом допускается и солнце, и непродолжительные дожди.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
5: Спонсор программы – автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали! Продажи гибридов в России в мае выросли вдвое. За прошлый месяц, согласно данным Автостат, в стране продано почти 5000 гибридных автомобилей, что на 103% больше, чем в мае прошлого года. Доля гибридов на российском рынке выросла с 2,7% до 4,5%. В числе самых популярных брендов гибридных авто – Voya, Geely и Evolute. В Госдуму внесли законопроект об исключении ответственности за самовольный ремонт дорог. Как следует из пояснительной записки, жители сталкиваются с тем, что официальные структуры долго не ремонтируют дороги. В таких случаях граждане самостоятельно устраняют дефекты, однако за это предусмотрены значительные штрафы. В правительстве России выступили с критикой законопроекта, поскольку отмена штрафов за самостоятельный ремонт может привести к нарушениям дорожной безопасности. В России стартовали продажи новой «Волги». Цены на модели варьируются от 2 миллионов 850 тысяч рублей до 4 миллионов 350. В этом году планируют продать 30 тысяч авто. Как считают специалисты, ключевой вопрос для успеха «Волги» – попадание в программу локализации производства иностранных брендов «Зеленая шкала», которая позволит компенсировать утильсбор и тем самым снизить цены. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
6: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
7: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
4: 29 июня. Представляете, уже практически пролетел июнь. Ой, как летит время. Вроде только начинался отпуск. И уже раз и закончился, и ты вновь на работе. Но не жалею, потому что я общаюсь вместе с вами. Пусть у нас и странное общение в одну сторону, но я уверен, что вы меня слышите. И музыка, которую я для вас кручу, та самая музыка, которая «Жить и строить» вам поможет именно в этот день. Ну и, конечно, небольшое количество, но нужной информации вам тоже предоставлю. Вот, например, сейчас в Нижнем Новгороде по сообщению сервиса Яндекс.Карты нет пробок. 2 балла. Такое бывает, скажите, в современном мире? Вот в Нижнем Новгороде бывает. Это прекрасно. 2 балла, потому что 1 не бывает. Ну, не такой, нет такой кнопки. Вот. То есть, соответственно, нет пробок в Нижнем Новгороде, с чем мы поздравляем. Мосты тоже свободны. Это очень хорошо. Прекрасное начало рабочей недели.

Итак, друзья, 29 июня, и пришло время рассказать вам о именинниках сегодняшнего дня. О тех людях, которые родились в этот день. Мы возвращаем нашу традицию вместе с моим возвращением. Она возвращается тоже. Вот так вот я скажу. Здравствуйте, друзья мои. Обращаюсь к тем, кто сегодня отмечает праздник. Летом трудно, наверное, собрать друзей, мне кажется, за праздничным столом, но, наверное, кто-то это сделать попытается. Дело не в этом. Будете вы отмечать шумно этот праздник или просто встретите своих любимых. Главное, чтобы ваше сердце было наполнено любовью. А мы вас любим, знаете. Дорогие именинники, поздравляем вас с этим праздником и рассказываем о ваших коллегах, о тех людях, которые тоже родились в этот день, об известных людях, о некоторых из них прямо сейчас на Радио Рандеву. Итак, в 1849 году в этот день родился великий человек Сергей Юрьевич Витте, министр сообщения. Министр финансов, председатель комитета министров, председатель совета министров, статс-секретарь, действительный тайный советник, член государственного совета. Он добился введения в России золотого стандарта, способствовал притоку в Россию капиталов из-за рубежа, поощрял инвестиции в железнодорожное строительство, в том числе в Великий Сибирский путь. Он был совершенно гениальным человеком, причем при жизни его не особо-то и отмечали, а вот сейчас потомки проснулись и поняли, какой же он был удивительный Сергей Юрьевич Витте. В этот день также в 1884 году родилась поэтесса Серебряного века Любовь Никитична Столица. Сергей Есенин про нее сказал: «Она как демон, она как львица, но лик невинен и зорька. Ау». В 1888 году в этот день родился Владимир Петрович Ветчинкин, первый русский дипломированный авиационный инженер, выпускник Московского технического училища. В 1915 году он закончил это училище. Ученик Жуковского занимался, внимание, проблемами реактивного движения и межпланетных путешествий. Представляете, человек родился в 1888 году. А в 1943 году он был удостоен сталинской премии, и его именем позже назвали кратер на обратной стороне Луны. В 1900 году родился французский писатель и летчик. Человек, произведение которого читали и будут читать долгие-долгие-долгие годы. Я думаю, что просто бесконечно. Антуан де Сент-Экзюпери. 90 лет назад в этот день родился Ризо Габриадзе. Советский киносценарист, художник и скульптор. Сколько талантов было в этом удивительном человеке. И именно он создал совершенно гениальные сценарии для фильмов «Не горюй», «Мимино», «Кин Цзадза», а также потрясающие короткометражные фильмы, которые я, будучи совсем маленьким, смотрел по черно-белому телевизору и заливался от смеха. Это такие были короткие фильмы. Их ставили где-то перед длинным фильмом, насколько помню, по выходным, про четырех дорожных мастеров. Смешные очень грузинские фильмы. Назывались они «Покорители гор», «Кувшин», «Пари», «Субботний вечер», «Термометр», «Три рубля», «Бабочка», «Лимонный торт» и «Три жениха». Очень смешные, замечательные произведения начала 70-х годов. Вот прям совсем маленький. Вот у меня с таким беззаботным детством именно вот эти вот фильмы. Уже не помню точно сюжет, но помню этих вот замечательных мастеров. Это точно. Я думаю, что люди, мои коллеги по возрасту, тоже эти фильмы вспомнили. Ну, кроме тех, которые изображают себя вечно молодых и, знаете, убирают, когда возраст в соцсетях пишут, да, кто-то скромно не показывает, сколько ему на самом деле десятков лет. Ну ладно, сейчас не об этом, продолжаем о именинниках. В 1948 году, в этот день, родился легендарный барабанщик легендарной группы Deep Purple Ян Пейс. Мне посчастливилось побывать на концерте группы Deep Purple, когда барабанил там Ян Пейс. В 1949 году родился Роджер Аллерс, американский кинорежиссер, сценарист, поставивший анимационный фильм «Король Лев». В 1959 году
Ой, для меня это было сегодня шоком, конечно, когда я прочитал. В этот день родился замечательный актер сериала «Боец», «Адмирал», многие-многие мы другие вспомним. Режиссер, сценарист, телеведущий Андрей И. Именно под этим именем мы знали Андрея Федоровича Хорошего. Я был просто вот как-то, знаете, мне казалось, этот человек должен жить вечно. Он такой спортивный, он такой необычный. Оказывается, он погиб 1 января этого года в возрасте 66 лет, спасая человека в горячем источнике в Сухуми. Актер прыгнул в воду, чтобы спасти человека, которому стало плохо, но просто не рассчитал сил. Вот так бывает. Я помню момент, когда в Большой Покровской шел Андрей И. И мы с друзьями шли, и так... Неужто это Андрей в Нижний Новгород приехал? Это было такое, да, достаточно событие. Вечная память артисту. В 1964 году в этот день родилась всенародно любимая актриса Ольга Владимировна Машная. Она с 12 лет в кино. Она, конечно же, народная. Нам все равно, кто там эти люди, раздающие звания, как раздают. Мы знаем, что она народная. С 12 лет она в кино и снималась. Всю жизнь очень много. И фильм «Пацаны», «Выше радуги», естественно, «Гардемарины» всех видов. Это все она. Прекрасная, удивительная Ольга Машная. В 1964 году, также в этот день, родился Сосо Павлиашвили. Это потрясающий совершенно музыкант, уникальный. 6 лет играл на скрипке, окончил грузинскую консерваторию по классу скрипки. Потом в армии приобщился к музыке современной, эстрадной. И после 2 лет службы в 24 года серьезно начал петь. Попал в ансамбль «Иверия». Там проработал год и поехал на конкурс. В 1989 году он переехал в Россию и поучаствовал в конкурсе «Юрмала». Был такой популярный конкурс в нашем родном Советском Союзе. И там, конечно, он был абсолютной звездой, потому что это уникальный вокалист. Ну и с тех пор он живет в Москве. Мне рассказывали про его как раз пребывание, вот это начальное в Москве. Он был такой гостеприимный, хлебосольный человек. Да и сейчас, я уверен, он такой же. И вот мне сказали, он познакомился с ребятами где-то в ресторане, и потом он уезжал на гастроли, а они говорят, мы тут, вы куда? Он говорит, да мы еще тут пару дней в Москве побудем. Он говорит, ну оставайтесь у меня, я поехал на гастроли, просто незнакомым людям, оставил ключи, и говорит, ну отдадите там соседке, просто так вот. Большое сердце человек. В 1967 году в этот день родился Рушан Аюпов. Это потрясающий совершенно баянистый аккордеонист. И на гармошке специалист играть. И, конечно же, потрясающий клавишник группы «Неприкасаемые», группы «Бригада С». Он записывался из группы «Алиса», из группы «Серьга» и «Чаев», и со всеми рокерами, которые только существовали. Когда однажды Гарик Сукачев сказал, в какой бы песне современного исполнителя, если вдруг вы слышите баян, знайте, это Рушан Аюпов. Но, к сожалению, с Гариком они почему-то перестали вместе общаться. Это удивительно, потому что столько лет были вместе, но он продолжает свою музыкальную деятельность, и он действительно самый гениальный баянист рок-н-ролла нашего Отечества. В 1972 году в этот день родилась Саманта Смит, девочка, про которую писали все пионерские правды наши. Она написала письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Андропову о том, что хотела посмотреть на СССР. И он говорит, ну приезжай. И она приехала и стала таким символом мира. Но потом она трагически погибла в авиакатастрофе. Это, конечно, грустно. В 1974 году родился потрясающий актер Сергей Александрович Фролов, актер театра и кино, и, безусловно, я считаю, народный абсолютно актер. В 75-м году родился еще один замечательный актер театра и кино Евгений Коряковский, а в 1978 году родилась Николь Шерцингер, певица, ведущая, вокалистка ансамбля «Pussycat Dolls», в крови которой, родившись на Гавайях, течет филиппинская и даже русская кровь. 45 лет назад в этот день родился Михаил Александрович Тарабукин, популярный, любимый, востребованный, замечательный актер театра и кино, а также в 1987 году в этот день родился Максим Владимирович Стоянов, абсолютная звезда театра МХТ имени Чехова и, конечно же, последних
самых модных сериалов, где он блистает. Перечислять даже не буду, потому что мы сейчас до конца часа будем названия фильмов перечислять, а все и так знают прекрасно Максима Стоянова, который к взрослому Стоянову имеет никакого отношения, кроме просто общей фамилии. Однофамилец он. Итак, еще раз поздравляю всех наших радиослушателей, которые в этот день отмечают свой праздник. Всем любви, мира, счастья и всего самого-самого наилучшего. Знаете лишь, только солнце выйдет сегодня. Это, конечно, оно делает специально для вас, именинники.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о судьбе дублера улицы Родионова. О чудо-таблетках, превращающих плохой бензин в хороший. Также о том, сколько зарабатывают продавцы чудес в неделю. Стало известно, как продвигается проект дублера улицы Родионова. По сообщению Нижегород граждан проекта, специалисты начали подготовку документов для строительства дублера. Также обсуждается необходимость изъятия участков. Планируется, что дорога пройдет от улицы Горького до Бринского вдоль реки Кова. Сроки строительства, источники и объемы финансирования станут известны после утверждения всей необходимой документации. Нижегородцам рассказали о вреде таблеток для повышения октанового числа. Как предупредил профессор кафедры химии и нефти ННГУ Иван Гришин, чудо-таблетки, якобы превращающие 92-й бензин в 95-й, не имеют заявленного эффекта, а вместо этого выводят из строя двигатель, топливную систему и свечи, не менее опасны как для автомобиля, так и для здоровья и народной хитрости вроде добавления спирта. За минувшую неделю мошенники похитили у нижегородцев 45 миллионов рублей. Совершено было 46 преступлений, о чем сообщили в региональном ГУ МВД. Самыми частыми схемами стали мошенничество при онлайн-покупках, предложения доп. Заработка и звонки из якобы службы безопасности банка. Также сообщается о расклейке по городу безобидных объявлений, которые содержат вредоносные ссылки. В Нижегородской области зафиксированы первые в сезоне лесные пожары. Как проинформировали в региональном медресхозе, один пожар случился в Балахнинском округе. Его площадь составила 1300 квадратных метров. Второе возгорание площадью 1000 квадратов произошло на территории Борского лесничества. Оба пожара потушены. Медресхоз призывает нижегородцев соблюдать правила поведения в лесах, а также оперативно сообщать о пожарах. И доверие нижегородцев к медицине достигло исторического максимума. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на исследование Нишфарм. Согласно информации, уровень доверия к официальной медицине растет уже 5 лет и к этому году достиг 89%. Наибольшим доверием пользуются врачи общей практики. Отмечается и рост регулярности визитов к врачам у нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

открыл новый музыкальный час на Первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте. Милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Брюс Алексей. Это Первая FM радио Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Тут попал в отпуск в травмпункт, и вот там мне восточный врач сказал: «Ой, у нас в Нижнем есть хорошее радио, да?» Ой, я говорю: «Есть, есть». Он такой: «Буду слушать». И тогда ему передаем привет, если он нас сейчас слышит. Итак, все, кто слушает радио Рандеву, в ближайшее время услышит Алину Островскую, Алексея Чумакова, группу Кино, Саватш, Марио

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте Family Fit.

0: diffusionn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вот если вы будете в интернете набирать «сова», то вы обязательно найдете хэви-металлическую группу под этим названием. Ну, а если вы человек взрослый, то вы понимаете, что «Саваш» — это имя Роберта Дзанетти, который создал огромное количество популярнейших диско-песен. Ну вот на этом моменте мы с вами вращаемся. Брюс Алексей говорит всем пока. Обязательно с вами услышимся завтра. 8 часов утра на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Радио-рандеву. Всем любви, мира и счастья.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: эфире «Радио Рандеву».
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о финансировании строительства IT-кампуса «Неймарк», списании Нижегородской области задолженности по бюджетным кредитам, проекте КРТ на Грибном канале и новом оформлении Нижегородского скоростного флота. Нижегородская область получит дополнительно 16,4 миллиарда рублей на создание IT-кампуса «Неймарк». Всего правительство Российской Федерации направит более 31,5 миллиарда рублей на создание университетских кампусов в Башкортостане, Нижегородской, Сахалинской и Челябинской областях. Соглашение о строительстве IT-кампуса в Нижнем Новгороде было подписано в 2022 году. Общая площадь всех объектов составит около 220 тысяч квадратных метров. Стоимость строительства оценивалась в 41 миллиард рублей. По окончании всех работ IT-кампус будет рассчитан на 8 тысяч студентов цифровых и технологических направлений и обеспечит проживание порядка 5,5 тысяч обучающихся. Концепция IT-кампуса объединяет в себе научно-образовательный центр, платформу для взаимодействия вузов, научного сообщества и бизнеса. Ключевым элементом межвузовского IT-кампуса является университет «Неймарк», реализующий совместные программы с нижегородскими вузами. Правительство Российской Федерации списало Нижегородской области часть задолженности по бюджетным кредитам перед федеральным бюджетом. Объем списания составил 4,9 миллиарда рублей. Заместитель губернатора Егор Плюков уточнил, что это вторая часть средств, запланированных к списанию в 2026 году. Общая сумма списания задолженности по Нижегородской области за 2024-2029 годы может составить 46,5 миллиардов рублей. Эти средства могут быть списаны при соблюдении обязательных условий. Не менее 50% средств будет вложено в реализацию инфраструктурных проектов в ЖКХ. Оставшаяся часть направит на переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, поддержку новых инвестпроектов, развитие опорных населенных пунктов, докапитализацию фондов развития промышленности для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. Ранее бюджет Нижегородской области уже было списано более 20 миллиардов рублей задолженности по бюджетным кредитам. Региональный Минград согласовал облик первого жилого дома проекта комплексного развития территории на набережной Грибного канала в Нижнем Новгороде. Проект реализует специализированный застройщик «Левел Волга». Договор КРТ был подписан в июле 2025 года. Министр градостроительной деятельности и развития агломерации Дарья Шунаева подчеркнула, что набережная Грибного канала является одним из главных элементов прибрежного облика Нижнего Новгорода. И архитектурно-планировочное решение этой территории существенно влияет на визуальное восприятие города со стороны акватории. Помимо жилых корпусов этажностью от 7 до 11 этажей, застройщикам запланировано строительство детского сада на 200 мест и школы на 550 учеников. Парковка будет вынесена за пределы жилой зоны, а внутреннее пространство будет отведено под озеленение детской и спортивной площадки. Нижегородский проект «Level Group» планирует вложить 16 миллиардов рублей. Это будет первый региональный проект компании за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. 7 скоростных судов на подводных крыльях компании «Водолет», работающих на маршрутах по Нижегородской области и за ее пределами, получили новое тематическое оформление. Суда на подводных крыльях «Валдай» оформили в хламском стиле с использованием одного из основных туристических брендов региона – 100% настоящей России. Судно на подводных крыльях «Метеор» капитан Пулуэхтов оформлено в стилистике масштабной промо-компании Нижнего Новгорода «У нас все по-настоящему», а брендинг судна «Метеор» конструктор Алексеев посвящен 110-летию со дня рождения выдающегося инженера и создателя судов на подводных крыльях, который отмечается в этом году. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в «Максе».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефисенен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько нижегородцы доверяют медикам, сколько лесных пожаров произошло в области. Ну, вначале о том, сколько заработали нижегородские мошенники за неделю. За минувшую неделю мошенники похитили у нижегородцев 45 миллионов рублей. Совершено было 46 преступлений, о чем сообщили в региональном ГУ МВД. Самыми частыми схемами стали мошенничество при онлайн-покупках, предложения доп. Заработка и звонки из якобы службы безопасности банка. Также сообщается о расклейке по городу безобидных объявлений, которые содержат вредоносные ссылки. В Нижегородской области зафиксированы первые в сезоне лесные пожары. Как проинформировали в региональном Минлесхозе, один пожар случился в Балахнинском округе. Его площадь составила 1300 квадратных метров. Второе возгорание площадью 1000 квадратов произошло на территории Борского лесничества. Оба пожара потушены. Минлесхоз призывает нижегородцев соблюдать правила поведения в лесах, а также оперативно сообщать о пожарах. Стало известно, как продвигается проект дублера улицы Родионова. По сообщению нижегород-горожан проекта, специалисты начали подготовку документов для строительства дублера. Также обсуждается необходимость изъятия участков. Планируется, что дорога пройдет от улицы Горького до Бринского вдоль реки Кова. Сроки строительства, источники и объемы финансирования станут известны после утверждения всей необходимой документации. Нижегородцам рассказали о вреде таблеток для повышения октанового числа. Как предупредил профессор кафедры химии и нефти ННГУ Иван Гришин, чудо-таблетки, якобы превращающие 92-й бензин в 95-й, не имеют заявленного эффекта, а вместо этого выводят из строя двигатель, топливную систему и свечи. Не менее опасны как для автомобиля, так и для здоровья и народные хитрости вроде добавления спирта. И доверие нижегородцев к медицине достигло исторического максимума. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на исследование Нишфарм. Согласно информации, уровень доверия к официальной медицине растет уже 5 лет и к этому году достиг 89%. Наибольшим доверием пользуются врачи общей практики. Отмечается и рост регулярности визитов к врачам у нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: Не
6: неделя, переходящая из июня в июль, должна быть довольно теплой, с температурой в разгар дня на уровне 23-26 летних градусов, по ночам не прохладнее плюс 15. При этом допускается и солнце, и непродолжительные дожди.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о судьбе дублера улицы Родионова. О чудо-таблетках, превращающих плохой бензин в хороший. Также о том, сколько зарабатывают продавцы чудес в неделю. Стало известно, как продвигается проект дублера улицы Родионова. По сообщению Нижегород граждан проекта, специалисты начали подготовку документов для строительства дублера. Также обсуждается необходимость изъятия участков. Планируется, что дорога пройдет от улицы Горького до Бринского вдоль реки Кова. Сроки строительства, источники и объемы финансирования станут известны после утверждения всей необходимой документации. Нижегородцам рассказали о вреде таблеток для повышения октанового числа. Как предупредил профессор кафедры химии и нефти ННГУ Иван Гришин, чудо-таблетки, якобы превращающие 92-й бензин в 95-й, не имеют заявленного эффекта, а вместо этого выводят из строя двигатель, топливную систему и свечи, не менее опасны как для автомобиля, так и для здоровья и народные хитрости вроде добавления спирта. За минувшую неделю мошенники похитили у нижегородцев 45 миллионов рублей. Совершено было 46 преступлений, о чем сообщили в региональном ГУ МВД. Самыми частыми схемами стали мошенничество при онлайн-покупках, предложения доп. Заработка и звонки из якобы службы безопасности банка. Также сообщается о расклейке по городу безобидных объявлений, которые содержат вредоносные ссылки. В Нижегородской области зафиксированы первые в сезоне лесные пожары. Как проинформировали в региональном медвесхозе, один пожар случился в Балахнинском округе. Его площадь составила 1300 квадратных метров. Второе возгорание площадью 1000 квадратов произошло на территории Борского лесничества. Оба пожара потушены. Медвесхоз призывает нижегородцев соблюдать правила поведения в лесах, а также оперативно сообщать о пожарах. И доверие нижегородцев к медицине достигло исторического максимума. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на исследование «Нишфарм». Согласно информации, уровень доверия к официальной медицине растет уже 5 лет и к этому году достиг 89%. Наибольшим доверием пользуются врачи общей практики. Отмечается и рост регулярности визитов к врачам у нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
2: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новых резидентах и НТЦ «Квантовая долина», корректировках в бюджет Нижнего Новгорода, центре промышленной робототехники и производстве продуктов питания в Нижегородской области. Резидентами Нижегородского инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» стали еще 3 компании, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области. Один из резидентов, ООО «Этерн», ведет разработку комплекса виртуальной реальности для психоэмоциональной коррекции, обучению практикам саморегуляции и оценки эффективности психотерапии. Еще один ПКЦСТ создает платформу для автоматической разработки конструкторской документации трубопроводных систем атомных электростанций. Компания «Уналоми» разрабатывает платформу бизнес-симуляций. Кроме этого, эксперты рассмотрели заявку действующего резидента ИНТЦ компании «Силнекс» на реализацию дополнительного проекта по производству хирургических имплантатов, стерильных гелей для коррекции дефектов мягких тканей. Дума Нижнего Новгорода внесла корректировки в 3-летний бюджет областного центра. За счет межбюджетных трансфертов и собственных доходов расходную и доходную части бюджета текущего года увеличили более чем на 8 миллиардов рублей, а следующего более чем на 14 миллиардов рублей. Основные средства, почти 22 миллиарда рублей, в течение 2 лет будут направлены на строительство новых станций Нижегородского метро. Также в 2026 году 174 миллиона рублей будет выделено на оплату концессионных соглашений на строительство школ. Центр развития промышленной робототехники начал работу на базе Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева. В создание центра было вложено 295 миллионов рублей грантовых средств. Грантовую поддержку ВУЗ получил в 2025 году по результатам конкурсного отбора. Планируется, что ежегодно до 15 заводов, заинтересованных во внедрении роботов, будут проходить в центре технический аудит. Специалисты будут выезжать на предприятия, чтобы выявлять участки, где внедрение роботехнических ячеек обеспечит рост производительности труда. Аудит производственных процессов, подбор решений для повышения эффективности предприятий будут проводиться совместно с экспертами регионального центра компетенции при поддержке Минпрома Нижегородской области. Правительство региона сообщили, что одним из направлений центра станут логистические роботы. Они будут использоваться для отработки решений по автоматизации складских и транспортных операций, что критически важно для современных производств. Индекс физического объема производства пищевых продуктов Нижегородской области за первые 4 месяца 2026 года составил 104,5%, по производству напитков – 103,8%. По итогам 4 месяцев производство сливочного масла в регионе выросло более чем на 60%, творог и сыров – более чем на 20%, мясо и субпродуктов домашней птицы – на 13,5%, мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий – на 6%. В январе-апреле нижегородские предприятия произвели и отгрузили продукции на общую сумма 78,5 миллиардов рублей. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максим.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Я могу растворять в кофе смог за окном. Это мой профиль. И ждать, когда с неба посыплется пудра.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько нижегородцы доверяют медикам, сколько лесных пожаров произошло в области. Ну, вначале о том, сколько заработали нижегородские мошенники за неделю. За минувшую неделю мошенники похитили у нижегородцев 45 миллионов рублей. Совершено было 46 преступлений, о чем сообщили в региональном ГУ МВД. Самыми частыми схемами стали мошенничество при онлайн-покупках, предложения доп. Заработка и звонки из якобы службы безопасности банка. Также сообщается о расклейке по городу безобидных объявлений, которые содержат вредоносные ссылки. В Нижегородской области зафиксированы первые в сезоне лесные пожары. Как проинформировали в региональном Минлесхозе, один пожар случился в Балахнинском округе. Его площадь составила 1300 квадратных метров. Второе возгорание площадью 1000 квадратов произошло на территории Борского лесничества. Оба пожара потушены. Минлесхоз призывает нижегородцев соблюдать правила поведения в лесах, а также оперативно сообщать о пожарах. Стало известно, как продвигается проект дублера улицы Родионова. По сообщению Нижегород-горожан проекта, специалисты начали подготовку документов для строительства дублера. Также обсуждается необходимость изъятия участков. Планируется, что дорога пройдет от улицы Горького до Бринского вдоль реки Кова. Сроки строительства, источники и объемы финансирования станут известны после утверждения всей необходимой документации. Нижегородцам рассказали о вреде таблеток для повышения октанового числа. Как предупредил профессор кафедры химии и нефти ННГУ Иван Гришин, чудо-таблетки, якобы превращающие 92-й бензин в 95-й, не имеют заявленного эффекта, а вместо этого выводят из строя двигатель, топливную систему и свечи. Не менее опасны как для автомобиля, так и для здоровья и народные хитрости вроде добавления спирта. И доверие нижегородцев к медицине достигло исторического максимума. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на исследование Нишфарм. Согласно информации, уровень доверия к официальной медицине растет уже 5 лет и к этому году достиг 89%. Наибольшим доверием пользуются врачи общей практики. Отмечается и рост регулярности визитов к врачам у нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: Не
7: неделя, переходящая из июня в июль, должна быть довольно теплой, с температурой в разгар дня на уровне 23-26 летних градусов, по ночам не прохладнее плюс 15. При этом допускается и солнце, и непродолжительные дожди.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л-Авто Моторс».

0: Три автоновости. Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали. Продажи гибридов в России в мае выросли вдвое. За прошлый месяц, согласно данным Автостат, в стране продано почти 5000 гибридных автомобилей, что на 103% больше, чем в мае прошлого года. Доля гибридов на российском рынке выросла с 2,7% до 4,5%. В числе самых популярных брендов гибридных авто – Voya, Geely и Evolute. В Госдуму внесли законопроект об исключении ответственности за самовольный ремонт дорог. Как следует из пояснительной записки, жители сталкиваются с тем, что официальные структуры долго не ремонтируют дороги. В таких случаях граждане самостоятельно устраняют дефекты, однако за это предусмотрены значительные штрафы. В правительстве России выступили с критикой законопроекта, поскольку отмена штрафов за самостоятельный ремонт может привести к нарушениям дорожной безопасности. В России стартовали продажи новой «Волги». Цены на модели варьируются от 2 миллионов 850 тысяч рублей до 4 миллионов 350. В этом году планируют продать 30 тысяч авто. Как считают специалисты, ключевой вопрос для успеха «Волги» – попадание в программу локализации производства иностранных брендов «Зеленая шкала», которая позволит компенсировать утильсбор и тем самым снизить цены. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
1: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
2: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
3: Такое яркое.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

друзья, на календаре 29 июня, это значит, осталось всего лишь совсем немного до наступления второго месяца лета, который мы ждем с нетерпением, ведь верим, он будет таким же солнечным, жарким и приятным, как прошедший май, друзья. Вы слушаете радио «Рандеву», с вами Ирина Ростова, и далее по курсу только отличная музыка для вашего замечательного настроения. Впереди Кайли Миноук, команда «Эмми», «Пленка» 1987, ну и прямо сейчас группа «Triangle Sun» с песней «No More Drama». Никакой больше драмы на волне радио «Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
2: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефисенен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о судьбе дублера улицы Родионова. О чудо-таблетках, превращающих плохой бензин в хороший. Также о том, сколько зарабатывают продавцы чудес в неделю. Стало известно, как продвигается проект дублера улицы Родионова. По сообщению Нижегород-горожан проекта, специалисты начали подготовку документов для строительства дублера. Также обсуждается необходимость изъятия участков. Планируется, что дорога пройдет от улицы Горького до Бринского вдоль реки Кова. Сроки строительства, источники и объемы финансирования станут известны после утверждения всей необходимой документации. Нижегородцам рассказали о вреде таблеток для повышения октанового числа. Как предупредил профессор кафедры химии и нефти ННГУ Иван Гришин, чудо-таблетки, якобы превращающие 92-й бензин в 95-й, не имеют заявленного эффекта, а вместо этого выводят из строя двигатель, топливную систему и свечи, не менее опасны как для автомобиля, так и для здоровья, и народной хитрости вроде добавления спирта. За минувшую неделю мошенники похитили у нижегородцев 45 миллионов рублей. Совершено было 46 преступлений, о чем сообщили в региональном ГУ МВД. Самыми частыми схемами стали мошенничество при онлайн-покупках, предложения доп. Заработка и звонки из якобы службы безопасности банка. Также сообщается о расклейке по городу безобидных объявлений, которые содержат вредоносные ссылки. В Нижегородской области зафиксированы первые в сезоне лесные пожары. Как проинформировали в региональном Минлесхозе, один пожар случился в Балахнинском округе. Его площадь составила 1300 квадратных метров. Второе возгорание площадью 1000 квадратов произошло на территории Борского лесничества. Оба пожара потушены. Минлесхоз призывает нижегородцев соблюдать правила поведения в лесах, а также оперативно сообщать о пожарах. И доверие нижегородцев к медицине достигло исторического максимума. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на исследование Нишфарм. Согласно информации, уровень доверия к официальной медицине растет уже 5 лет и к этому году достиг 89%. Наибольшим доверием пользуются врачи общей практики. Отмечается и рост регулярности визитов к врачам у нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Сегодня температура до плюс 26 градусов, ближе к среде, друзья, поэтому жаркое лето в июле к нам возвращается. Далее по курсу на волне радио «Рандеву» услышим с вами Милен Фармер, команду «Рузвельт», Мусю Тутибадзе, Киму Киму, ну и прямо сейчас кавер на потрясающую песню от Андреа Бочелли и Сары Брайтман.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об обеспечении Нижегородской области топливом, месте региона в рейтинге доходов населения, новом руководителе Нижегородской ГЭС и региональных производственных парках. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики России и руководством компании «Лукойл». Согласованы конкретные объемы и графики поставок топлива, причем не только на ЗЭС «Лукойла», но и независимым операторам, в том числе в тех муниципалитетах, где заправок компании нет. Глава региона подчеркнул, что на сегодняшний день объем поставок полностью покрывают обычное потребление топлива в Нижегородской области. Более того, поставки увеличены с учетом возросшего ажиотажного спроса. Он и стал основной причиной очередей и ограничений. Ситуацию с бензином разбирали на оперштабе с руководителем профильных министерств и представителями «Лукойла». Особое внимание было уделено поддержке фермеров и малых сельхозпроизводителей. Для Минсельхоза региона действует лимит – 280 тонн топлива в день. Крупные предприятия будут работать напрямую с НПЗ, небольшие смогут брать горючее у посредников, но без предоплаты и спекулятивных наценок. Нижегородская область заняла 14 место в России по доходам населения в 2025 году. Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, показатель отношения медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг в Нижегородской области составил 2,26. Доля населения, живущего за чертой бедности, 5,2%. Лидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ, где отношение доходов и расходов составляет 3,99. Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион и Ямало-Ненецкий автономный округ со значением 3,98. По итогам 2025 года был обновлен очередной минимум по доле жителей России, живущих за чертой бедности. Согласно данным Росстата, по итогам 2025 года за чертой бедности находилось 6,7% россиян, что на 0,4% пункта ниже уровня 2024 года. Нижегородскую ГЭС возглавил Антон Дорофеев. Информация об этом размещена на официальном сайте организации. Антон Дорофеев сохраняет за собой пост директора еще одного филиала ПАО «Росгидро» Чебоксарской ГЭС. Таким образом, кадровое решение вписывается в стратегию по созданию единого каскада гидроэлектростанции на Волге. Ранее, в 2019-2021 годах, Антон Дорофеев уже работал главным инженером Нижегородской ГЭС. Сейчас на посту директора станции он сменил Александра Гозенбанда. В Нижегородской области появится первый в стране производственный парк регионального значения. Регион стал первым субъектом России, законодательно закрепившим такое понятие. Законодательное собрание Нижегородской области утвердило соответствующие изменения. Курировать работу производственных парков регионального значения будет областной Минпром. Производственный парк регионального значения станет новым самостоятельным статусом, который дополнит действующую систему промышленной инфраструктуры. Он будет ориентирован на создание компактных производственных площадок для малого и среднего бизнеса. Для получения статуса производственного парка регионального значения объект должен соответствовать ряду требований по территории, объему инвестиций и инфраструктуре. Также не менее половины полезной площади должно быть предназначено для размещения промышленных, научно-технических и инновационных производств. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, противные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это Питер, друзья, в твоих волосах поет нам Евгения Онегина на волне радио «Рандеву». К слову о Питере, сразу вспоминает этот город, вспоминается и праздник, который отмечают сегодня, друзья, 29 июня. В нашей стране отмечается день кораблестроителя или судостроителя. В 1667 году в эту дату царь Алексей Михайлович издал указ о строительстве первого русского фрегата «Орел», за которым последовала грандиозная, великая история покорения разных континентов, друзья. Также сегодня, 29 июня, отмечается Международный день рыбака. Сейчас сезон. Также День черешни отмечают сегодня. День поисков кладов и секретов для тех, кто любит разгадывать тайны. Ну и, конечно, праздник объятий, друзья. Поэтому сегодня обнимите своих друзей, обнимите близких или своих коллег. Наполните свое сердце любовью и будьте счастливы, друзья. Оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Впереди только красивая музыка.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это привет нам из солнечной Италии, друзья. Эрос Рамазотти с композицией «Perfetto» на волне радио «Рандеву». Далее по курсу Оливер Томпсет с кавером на песню Джастина Тимберлейка «Can't Stop the Feeling». Кстати, этой песне исполнилось в этом году 10 лет, ведь она была выпущена в 2016. Ну и прямо сейчас команда Сула Фрей с композицией «В следующем году». Мы с вами, друзья, услышимся уже завтра на волне радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами сегодня.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько нижегородцы доверяют медикам, сколько лесных пожаров произошло в области. Но вначале о том, сколько заработали нижегородские мошенники за неделю. За минувшую неделю мошенники похитили у нижегородцев 45 миллионов рублей. Совершено было 46 преступлений, о чем сообщили в региональном ГУ МВД. Самыми частыми схемами стали мошенничество при онлайн-покупках, предложения доп. Заработка и звонки из якобы службы безопасности банка. Также сообщается о расклейке по городу безобидных объявлений, которые содержат вредоносные ссылки. В Нижегородской области зафиксированы первые в сезоне лесные пожары. Как проинформировали в региональном Минлесхозе, один пожар случился в Балахнинском округе. Его площадь составила 1300 квадратных метров. Второе возгорание площадью 1000 квадратов произошло на территории Борского лесничества. Оба пожара потушены. Минлесхоз призывает нижегородцев соблюдать правила поведения в лесах, а также оперативно сообщать о пожарах. Стало известно, как продвигается проект дублера улицы Родионова. По сообщению Нижегород-Горожан проекта, специалисты начали подготовку документов для строительства дублера. Также обсуждается необходимость изъятия участков. Планируется, что дорога пройдет от улицы Горького до Бринского вдоль реки Кова. Сроки строительства, источники и объемы финансирования станут известны после утверждения всей необходимой документации. Нижегородцам рассказали о вреде таблеток для повышения октанового числа. Как предупредил профессор кафедры химии и нефти ННГУ Иван Гришин, чудо-таблетки, якобы превращающие 92-й бензин в 95-й, не имеют заявленного эффекта, а вместо этого выводят из строя двигатель, топливную систему и свечи. Не менее опасны как для автомобиля, так и для здоровья и народные хитрости вроде добавления спирта. И доверие нижегородцев к медицине достигло исторического максимума. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на исследование Нишфарм. Согласно информации, уровень доверия к официальной медицине растет уже 5 лет и к этому году достиг 89%. Наибольшим доверием пользуются врачи общей практики. Отмечается и рост регулярности визитов к врачам у нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Не
6: неделя, переходящая из июня в июль, должна быть довольно теплой, с температурой в разгар дня на уровне 23-26 летних градусов, по ночам не прохладнее плюс 15. При этом допускается и солнце, и непродолжительные дожди.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
9: Chiedo scusa chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб ГМК-62. Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

нам его уже никто не вернет. Время летит, двигаясь с нами, танцуя в пути. Снова вопрос, снова ответ. Снова загорит невидимый свет. С нами любовь, с нами игра.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько нижегородцы доверяют медикам, сколько лесных пожаров произошло в области. Ну, вначале о том, сколько заработали нижегородские мошенники за неделю. За минувшую неделю мошенники похитили у нижегородцев 45 миллионов рублей. Совершено было 46 преступлений, о чем сообщили в региональном ГУ МВД. Самыми частыми схемами стали мошенничество при онлайн-покупках, предложения доп. Заработка и звонки из якобы службы безопасности банка. Также сообщается о расклейке по городу безобидных объявлений, которые содержат вредоносные ссылки. В Нижегородской области зафиксированы первые в сезоне лесные пожары. Как проинформировали в региональном Минлесхозе, один пожар случился в Балахнинском округе. Его площадь составила 1300 квадратных метров. Второе возгорание площадью 1000 квадратов произошло на территории Борского лесничества. Оба пожара потушены. Минлесхоз призывает нижегородцев соблюдать правила поведения в лесах, а также оперативно сообщать о пожарах. Стало известно, как продвигается проект дублера улицы Родионова. По сообщению нижегород-горожан проекта, специалисты начали подготовку документов для строительства дублера. Также обсуждается необходимость изъятия участков. Планируется, что дорога пройдет от улицы Горького до Бринского вдоль реки Кова. Сроки строительства, источники и объемы финансирования станут известны после утверждения всей необходимой документации. Нижегородцам рассказали о вреде таблеток для повышения октанового числа. Как предупредил профессор кафедры химии и нефти ННГУ Иван Гришин, чудо-таблетки, якобы превращающие 92-й бензин в 95-й, не имеют заявленного эффекта, а вместо этого выводят из строя двигатель, топливную систему и свечи. Не менее опасны как для автомобиля, так и для здоровья и народные хитрости вроде добавления спирта. И доверие нижегородцев к медицине достигло исторического максимума. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на исследование Нишфарм. Согласно информации, уровень доверия к официальной медицине растет уже 5 лет и к этому году достиг 89%. Наибольшим доверием пользуются врачи общей практики. Отмечается и рост регулярности визитов к врачам у нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

влияние Виктора Цоя. Песня «Где кончается шум» на 103.4 FM. Это радио «Рандеву». Здравствуйте, друзья. Я Руслан Станчев. Всего хорошего вечера и завершения этого первого рабочего дня. Июнь уже в закате практически пролетел, как всегда, за секунду. Но что с этим делать? Будем ждать июль, который также быстро уйдет в историю. Хорошего вечера вам вместе с нашей музыкой. Всего 4 балла пробки на улицах Нижнего Новгорода. Сейчас самый тяжелый люкс – это иметь полный бак. Надеюсь, у вас с этим все хорошо или скоро наладится. Будем верить в то, что говорит наше руководство, и ждать. Плюс 24 градуса сейчас, осадков не ожидается, и Pet Shop Boys далее в эфире радио «Ран».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home.

0: Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектированием систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home 283-55-85.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Плюс 24 градуса сейчас в Нижнем Новгороде. Завтра плюс 26. Плюс 27 1 июля. Вообще, начало месяца июля будет теплым, даже местами жарким. Плюс 26, плюс 28. Я вижу до выходных. В следующий понедельник плюс 24. Ну и, кстати, иногда время от времени будут идти дожди. Это нормально. Ситуация с загруженностью на дорогах следующая. Всего 3 балла. Хорошей вам спокойной дороги домой. Ну и самый большой, конечно, фурор прошедших выходных – это концерт на стадионе Нижний Новгород. Музыканта Василия Михайловича Викуленко, он же Баста, и еще один абсолютный рекорд – 47 тысяч жителей. Ну, по сути, видимо, все собрались, кто в Нижнем Новгороде любит хорошо сделанную музыку. Баста – частый гость наших эфиров, вы знаете, поэтому мы с удовольствием ставим в эфир этот трек, и всем выпускным вечерам посвящается он тоже.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новых резидентах и НТЦ «Квантовая долина», корректировках в бюджет Нижнего Новгорода, центре промышленной робототехники и производстве продуктов питания в Нижегородской области. Резидентами Нижегородского инновационного научно-технологического центра «Квантовой долины» стали еще три компании, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области. Один из резидентов, ООО «Этерн», ведет разработку комплекса виртуальной реальности для психоэмоциональной коррекции, обучению практикам саморегуляции и оценки эффективности психотерапии. Еще один ПКЦ «СТС» создает платформу для автоматической разработки конструкторской документации трубопроводных систем атомных электростанций. Компания «Уналоми» разрабатывает платформу бизнес-симуляций. Кроме этого, эксперты рассмотрели заявку действующего резидента ИНТЦ компании «Силнекс» на реализацию дополнительного проекта по производству хирургических имплантатов, стерильных гелей для коррекции дефектов мягких тканей. Дума Нижнего Новгорода внесла корректировки в трехлетний бюджет областного центра. За счет межбюджетных трансфертов и собственных доходов расходную и доходную части бюджета текущего года увеличили более чем на 8 миллиардов рублей, а следующего более чем на 14 миллиардов рублей. Основные средства, почти 22 миллиарда рублей, в течение двух лет будут направлены на строительство новых станций Нижегородского метро. Также в 2026 году 174 миллиона рублей будет выделено на оплату концессионных соглашений на строительство школ. Центр развития промышленной робототехники начал работу на базе Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева. В создание центра было вложено 295 миллионов рублей грантовых средств. Грантовую поддержку ВУЗ получил в 2025 году по результатам конкурсного отбора. Планируется, что ежегодно до 15 заводов, заинтересованных во внедрении роботов, будут проходить в центре технический аудит. Специалисты будут выезжать на предприятия, чтобы выявлять участки, где внедрение роботехнических ячеек обеспечит рост производительности труда. Аудит производственных процессов, подбор решений для повышения эффективности предприятий будут проводиться совместно с экспертами регионального центра компетенции при поддержке Минпрома Нижегородской области. Правительство региона сообщили, что одним из направлений центра станут логистические роботы. Они будут использоваться для отработки решений по автоматизации складских и транспортных операций, что критически важно для современных производств. Индекс физического объема производства пищевых продуктов в Нижегородской области за первые 4 месяца 2026 года составил 104,5%, по производству напитков – 103,8%. По итогам 4 месяцев производство сливочного масла в регионе выросло более чем на 60%, творог и сыров – более чем на 20%, мясо и субпродуктов домашней птицы – на 13,5%, мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий – на 6%. В январе-апреле нижегородские предприятия произвели и отгрузили продукции на общую сумма 78,5 миллиардов рублей. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максим.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

вы слушаете радио «Рандеву», российский проект «Тесла Бой». «Тесла Бой» и «Компромайз». Очень красивые песни. Кстати, ну вот что не пластинка у Антона Севидова, то, конечно, заглядение. Большой мастер своего дела. Очень нравится мне его творчество. Ну, вы это знаете, потому что он часто появляется в нашем эфире. Я Руслан Станчев. Здравствуйте. С вами радио «Рандеву». Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь вместе с нами. Сегодня в России отмечается День кораблестроителя. Я поздравляю всех, кто находится внутри этой замечательной, важной профессии. Сегодня начинается Уимблдон. Для любителей тенниса информация. Ну и сегодня день рождения Антуана де Сент-Экзюпери, который маленьким принцем внес гигантский вклад в развитие кругозор любого ребенка в этом мире. Французский писатель и летчик. Далее у нас Майкл Джексон, который вновь на коне после выхода фильма «Майкл» и его «Триллер».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
6: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
8: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на «Радио Рандеву».
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком». Росстат рассказал, сколько сейчас стоит бензин и дизель. Также в выпуске о самом ленивом городе России. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92 составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95 теперь стоит 72,21. 98 и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал NewsNN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщение о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
10: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
11: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Неделя, переходящая из июня в июль, должна быть довольно теплой, с температурой в разгар дня на уровне 23-26 летних градусов, по ночам не прохладнее плюс 15. При этом допускается и солнце, и непродолжительные дожди.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Good to be true. Да, это может быть и не похоже на правду, но это правда, потому что я не могу отвести от тебя свои глаз и очень сильно тебя люблю. Can't take my eyes off you. Relight Orchestra и великая поп-дива, диско-дива Глория Гейнор в нашем эфире. Она, кстати, жива-здорова, к счастью, 82 года ей.

даже 70-х и 80-х годов. Я даже помню отчетливо виниловую пластинку в своей школьной фонотеке, где Глория Гейнер исполняла свой главный хит «I Will Survive». Я Руслан Станчев, здравствуйте. С вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». 14 июля, совсем скоро, через две с небольшим недели, мы отметим свой день рождения. Очередное нам исполнится 34 года, друзья. 34 года радиостанция, а? Это же замечательно. Всего 3 балла на улицах. То ли вы решили не работать, то ли у вас сложности с бензином, то ли наступило настоящее лето, либо все совпало вместе, но это факт. Местами небольшие затруднения, двигаться можно. Плюс 24 на улице. Облачно, прояснение, осадков не ожидается. Завтра плюс 26. Как будто бы без осадков. И новая песня австралийской певицы Кайли Миноук. Вот кто всегда делает музыку.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вами в нашем эфире. Песня разгоняется во всех хит-парадах. Да, ты врал мне до конца. Следующая песня тоже абсолютно новая. И это мой любимый российский коллектив Triangle Sun. Да, треугольное солнце. Новую песню создал Александр Князев. Она называется «No more drama». Хватит драматизировать. Совсем скоро Эндрю Штклейр с кавером на «Стамблерин» от «Смоки», «Сироткин» и «Sky Fashion». В студии радио «Рандеву» с вами Руслан Станчев. Здравствуйте, оставайтесь вместе с нами.

0: быть приятнее чистой улыбки. Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-548-13.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали! Продажи гибридов в России в мае выросли вдвое. За прошлый месяц, согласно данным Автостат, в стране продано почти 5000 гибридных автомобилей, что на 103% больше, чем в мае прошлого года. Доля гибридов на российском рынке выросла с 2,7% до 4,5%. В числе самых популярных брендов гибридных авто – Voya, Geely и Evolut. В Госдуму внесли законопроект об исключении ответственности за самовольный ремонт дорог. Как следует из пояснительной записки, жители сталкиваются с тем, что официальные структуры долго не ремонтируют дороги. В таких случаях граждане самостоятельно устраняют дефекты, однако за это предусмотрены значительные штрафы. В правительстве России выступили с критикой законопроекта, поскольку отмена штрафов за самостоятельный ремонт может привести к нарушениям дорожной безопасности. В России стартовали продажи новой «Волги». Цены на модели варьируются от 2 миллионов 850 тысяч рублей до 4 миллионов 350. В этом году планируют продать 30 тысяч авто. Как считают специалисты, ключевой вопрос для успеха «Волги» – попадание в программу локализации производства иностранных брендов «Зеленая шкала», которая позволит компенсировать утильсбор и тем самым снизить цены. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Сергей Сироткин. Даже темноты боятся лучше вместе. Хватайтесь друг за друга, друзья. Сложные времена требуют мобилизации, в том числе и ваши отношения с самыми близкими. Это самое важное. Самое важное. Поэтому прошу вас ни сегодня, ни завтра никогда не говорите о своих близких плохо. Слова – это физика. Слова меняют вокруг нас атмосферу. Поэтому держимся вместе. Ну и еще раз прошу вас обязательно, если уж кого-то решили критиковать, то мягко, а хвалите ярко. Сироткин, бояться лучше вместе, держимся друг за друга. Совсем скоро, до конца этого часа, Марша Сол и Белла Чао, еще один кавер. Depeche Mode, звонкий. Джерри Раферти, «Аха», но прямо сейчас Эд Краков и просто шикарная баллада, просто одна из лучших, на мой взгляд, у Sky Fashion. «Icarus is Alive» на 103.4 FM. Оставайтесь вместе с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Может, тебя больше здесь. Мортен Хакет, Пол Вактар и Мэгне Фурхольман. Все вместе легендарная группа «Аха». Дай бог крепкого здоровья Мортену Хакету. Там все непросто, но мы надеемся и будем молиться за его здоровье. Может быть, еще вернется и будет выступать на большой сцене. Прекрасный коллектив, колоссальный вклад в развитие мировой музыки, вне всякого сомнения, и в мое взросление, в мою жизнь, в самые трудные минуты всегда была «Аха» рядом со мной. Я Руслан Станчев, здравствуйте, добрый вечер. Сегодня понедельник, у нас 29 июня, на исходе июнь. За одну минуту все пролетело. Июль скоро, так же быстро. Лето всегда проходит у нас быстро. Зима долго, лето быстро, так и живем, да. Плюс 24 градуса сейчас, плюс 26 завтра. Осадков как будто бы не ожидается. Джерри Раферти далее в нашем эфире. 70-е прошлого столетия.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Завершается час и рабочий день. 29 июня все еще на календаре, но я думаю, что вы это знаете. В финале часа послушаем искусственный интеллект, Altverse, люди, которые стояли за этим искусственным интеллектом, поставили задачу сделать афро-соул-каверы на все супер-хиты, которые только были за последнее время, и пока у них это получается, в финале часа мы с вами слушаем одну из самых знаменитых песен Адриано Челентано. Называется «Сюзанна», да, в честь красивой девушки Сюзанны. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Для меня всегда большое счастье работать в студии «Радио Рандеву» для каждого из вас и для всех вас вместе. Оставайтесь с нами.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в общественном транспорте запустят систему его оценки. Когда в Нижегородской области запретят вейпы? Также проинформирую об официальных ценах на бензин. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал News.NN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщение о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92-й составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95-го теперь стоит 72,21. 98-й и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: неделя, переходящая из июня в июль, должна быть довольно теплой, с температурой в разгар дня на уровне 23-26 летних градусов, по ночам не прохладнее плюс 15. При этом допускается и солнце, и непродолжительные дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Самый большой и главный хит группы «Duran Duran». Самые яркие представители второго британского пришествия. Первое – это «Битлз», разумеется, «Duran Duran». Второе – британское пришествие. «Ordinary World» – «Обыкновенный мир». Это песня вообще о любви, на самом деле, да, что расставание, разлуки, и нужно как-то это прожить и вернуться в обычный мир, где в четверг всегда идет дождь. Великий «Duran Duran». Группа создана в конце 70-х. Создал ее Ник Роудс, ну и братья Тейлор, разумеется, и главный вокалист Саймон Лебон. Они получили все премии Грэмми, и MTV, и Бриты. Все у них есть, полный набор, больше 100 миллионов проданных записей. Ну а Саймон Лебон – это еще и икона стиля, потому что Duran Duran работал на разных этапах с дизайнерами Vivienne Westwood и Giorgio Armani. Они еще и такое с музыкой несли моду в массы и продолжают, кстати, нести большие мастера своего дела. Одна из моих любимых групп. Я Руслан Станчев, здравствуйте, всем хорошего вечера, оставайтесь с нами. Еще одна супер-певица Сандра Криту, да, которая известна как Сандра и как голос Энигмы. Ее хит 80-х

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ПО СЗ «Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: такую легкую сладкую депрессию, если хотите. Я Руслан Станчев, здравствуйте. С вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». О, красивый дуэт. Александр Иванов и Владимир Пресняков-младший в нашем эфире. Я буду помнить.
1: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
2: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефисенен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Эта песня известна миру. С начала 90-х, да, Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабале исполняли ее. Она также известна нижегородцам, особенно тем, кто начинал слушать радио «Рандеву» как часть нашего первого джингла. 14 июля исполнится 34 года нашей радиостанции. Эту «Барселону» исполнили Джонатан Фара, Роб Баррелл и, разумеется, Март Мартел, человек, который лучше всех популяризирует творчество группы Queen. Ну а мы 14 июля совсем скоро здесь на радио «Рандеву» еще раз с вами обнимемся и вспомним прошедшие 34 года нашей с вами совместной жизни. Для меня это больше половины жизни. Судьба, карма, если хотите, призвание, предназначение. Я очень горжусь тем, что я человек радио, живу этим, дышу этим. И несмотря на то, что мне уже не 18, всегда с удовольствием прихожу в студию работать для вас, ставить в эфир хорошие песни, менять пластинки, рассказывать о музыке. Я, Руслан Станчев, провел с вами замечательные 3 часа. Уезжаю в командировку в Санкт-Петербург читать мастер-класс компании «Ростелеком Северо-Запад». Вернусь уже в финале недели. Ну а с вами мы встречаемся в понедельник здесь, на этом же месте, в студии «Радио Рандеву». В финале своей программы хочу поставить вам песню, посвященную Нижнему Новгороду и нашему юбилею. Замечательные музыканты из Going Deep сделали трек «Столица закатов». И вот уж действительно, закаты у нас самые замечательные, друзья. Всего хорошего!
1: Каждый день – начало нового, удивительного приключения, где каждый из нас –

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортички «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
8: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
9: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня.
10: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости на «Радио Рандеву».
11: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком». Росстат рассказал, сколько сейчас стоит бензин и дизель. Также в выпуске о самом ленивом городе России. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92 составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95 теперь стоит 72,21. 98 и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал NewsNM, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщение о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
12: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
13: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
11: Неделя, переходящая из июня в июль, должна быть довольно теплой, с температурой в разгар дня на уровне 23-26 летних градусов, по ночам не прохладнее плюс 15. При этом допускается и солнце, и непродолжительные дожди.
14: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки.

0: Бизнес-среда на радио «Рандеву».
1: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Рандеву». В эфире программа «Бизнес-среда». И у нас в гостях генеральный директор компании ТВП «Электроникс» бренда «Зонт» Валерий Терехов. Валерий, здравствуйте.
2: Добрый день. Очень рад быть здесь. Спасибо, что пригласили.
1: Валерий, мы с вами встречаемся регулярно и обсуждая вопросы умного дома, вообще как происходит взаимодействие умного хозяина с умным монтажником, с умной системой, возникает вопрос. Тренды. Веяния, течения новые какие-то появляются достаточно быстро, регулярно. Конечно, что-то сразу пропадает из нашего поля зрения. Да? То есть появилась яркая звездочка, что-то новое, но не жизнеспособное. И ушло, как говорится, в историю. А что-то, наоборот, появляется и меняет все основные принципы. И хотелось бы вот как раз сегодня поговорить про эти тренды, какие они на данный момент, в 2026 году, что внедряете вы, от чего вы отказываетесь, возможно, и вообще растет ли рынок?
2: Хороший вопрос. Я думаю, что большинство пользователей не задаются этим вопросом, растет ли рынок. Это больше для профессионалов, которые на этом рынке работают. Что происходит с рынком?
1: Ну, тут я, возможно, не соглашусь, потому что если я знаю, что рынок растет, значит, есть пути развития, значит, выходит что-то новое, а я как потребитель и, возможно, с таким, знаете, технократическим умом, я захочу себе что-то новое поставить.
2: Вы как потребитель с технократическим умом, да, безусловно. Но мы говорим про потребителей, у которых реальные запросы. Угу. И реальные задачи, и реальные сложные ситуации. И ему нужно разрешить. Не приведи Господь, что он попал в какую-то ситуацию, и он не хочет ее повторения. И это самая хорошая мотивация, что пора чего-то менять, чего-то делать. Вот они про рынок не задумываются. Но ваш вопрос очень хорош с той точки зрения, что рынок умных домов к 30-му году примерно 30% будет составлять от всех жилищ, назову, от всех жилищ. Многие застройщики сейчас стандарт умные устройства, и мы вот эту тенденцию отлавливаем, что от игрушек переходит к реальным кейсам, к реальным задачам. Поставить протечку, чтобы не привести к потерям финансовым. Да, сейчас я за протечку заплачу там несколько десятков тысяч рублей, это спасет потом мне очень много других денег, другого порядка. Я хочу экономить сегодня на энергоресурсах, и поэтому мы можем посчитать окупаемость нашего проекта, даже если этот проект очень дорогой. Ну, например, наш самый продвинутый контроллер там стоит 60 тысяч рублей, плюс его монтаж, плюс наладка, плюс настройка, плюс еще что-то. Сам проект может быть 200 тысяч стоить, 250, да? При этом мы понимаем, что если человек платил 20 тысяч за энергоресурсы и теперь будет экономить 50%, вот вам 120 тысяч в год.
1: Два года и все.
2: Вот понимаете, как интересно? То есть немного сегодня на рынке есть устройств, по которым можно посчитать период окупаемости проекта. А мы говорим, что если мы про экономию, то это всегда в рублях. Ни в процентах, ни в ощущениях, ни в чем таком. Хотя удобство — это хорошо, личный кабинет — это прекрасно, управляемость — это супер. Но давайте про деньги поговорим. Мы в денежной системе живем. Угу. Поэтому вот 2-2,5 года мы можем получить окупаемость. А если мы говорили с вами в какой-то из программ, говорили вот про моего сотрудника, который поставил, исходу получил экономию, то у него один сезон был. Вот он один сезон не ездил туда. Мы даже не про бензин там или еще про что-то. Просто энергоноситель, энергоноситель, стоимость одного года, двух предыдущих лет и вот того, когда поставил, вот получилось так. На железной дороге ребята делали дипломную работу. Они получили ту же самую цифру, 40% экономии. Не меняли гидравлику, не меняли, ничего не улучшали, не утепляли, ничего не делали. Нет автоматики, есть автоматика. 40% экономии. Ребята, берите карандаш, смотрите, считайте. Но я хочу подчеркнуть то, с чего вы начали. Рынок, безусловно, умных вот таких вот устройств, умных домов, он растет и будет расти, продолжать будет расти. Потому что это то направление, которое помогает жить комфортнее, жить управленнее.

0: управляемее, жить экономичнее и веселее.
1: А этот рост, Валерий, он понятный и планомерный, либо он хаотичный? Ну, что я имею в виду под хаотичным? Знаете, когда собака растет из щенка, вот на примере своей, казалось бы, вот он сегодня такого размера. Завтра смотришь, уши большие, а сам не вырос. Потом раз, резко выросло тело, уши стали короткие. Вот это развитие рынка, оно похоже на развитие собаки из щенка в такого большого пса. Либо все планомерно и четко. Мы понимаем, куда идем, и просто стремимся к этому.
0: Оно, конечно, все меняется. И если раньше мы видели, что рынок двигается в сторону вот таких вот разрозненных каких-то изделий, умный телевизор, который там умный пылесос, который ездит там, и ты ему задаешь графики из разрозненных. Все это стало собираться в единую систему. Зонт — это вот такое, как бы, сердце, что ли, вокруг которого это все можно попытаться собрать, если правильно собрать. Не все можно собрать, не буду ничего говорить. Но мы говорим об изменении рынка с точки зрения инженерии, не с точки зрения умных колонок, там или еще. А вот управление светом — это инженерия. Управление отоплением — это инженерия. Управление горячей водой, температурными режимами — это инженерия. Даже управление шторами. Мы вот были на выставке и видели, сколько есть производителей, которые очень хорошо решают этот вопрос. Вне зависимости, какого размера витраж, можно решить. А мы говорим о том, что в зонте есть управление этой системой. Там элементарный реле, и вы, у нас есть радиореле, вы можете спрятать это под весным потолком и дать команду на шторы с телефона, и насколько открыть, потому что аналоговый выход позволяет на 10%, на 20%. Алисе можете сказать, открой на 50% мне шторы в комнате или еще что-то такое. Поэтому вот мы говорим про то, что сейчас вносит потребитель вот эти изменения. Я не ожидаю взрывного, ну то есть, что будет в разы. Не ожидаю. Но то, что это будет расти точно, и то, что в 3 раза он вырастет к 30-му году, прогноз очень близкий к тому, как изменялась по экспоненте вот эта рыночная ситуация.
1: Валерий, я правильно понимаю, что на уровне инженерии законы взаимодействия, протоколы, они настолько хорошо проработаны, что, в принципе, их корректировка будет минимальной. А вот те самые умные приборы, которые морально устаревают там, через год, через два, да, веяние моды. Вот они, все, что касается массового потребления, телевизоры, пылесосы, реле, управление шторами, не знаю, там, домашний кинотеатр, какой-нибудь что-то еще, вот они подвержены переменам ввиду запроса потребителей в большей степени.
0: Скорее всего, ваш вопрос он о том, устареет ли оборудование?
1: Да, потому что вы приводили пример.
0: Отлично. Смотрите, одно оборудование, оно может только вот это и ничего другого. Ну, то есть, условно, его возможности зависят от того, что в него заложено.
1: Да.
0: Но мы говорим о том, что изделие развивается, и это не... Вы купили этот прибор, вы уже делали, вы можете захотеть замену, и поручить этому прибору гораздо больше возможностей, которые есть. И вы берете другого класса оборудования, у которого возможностей больше. Это стандартная схема, она есть на рынке. Примерно 15% потребителей, может быть, даже 20%, я бы сказал, процентов потребителей, которые от простого к сложному двигаются в очень короткий промежуток времени. Не попробовали 1.5 года, и они захотели. Это можно порекомендовать соседу. Ты попробуй, потому что я тебе отдам дешевле. И у нас есть монтажник, который и тебе, и мне это сделает. И мы понимаете, о чем я говорю.
1: Конечно. Да,
0: конечно. Но мы еще решаем этот вопрос про помощь прошивок. У нас же свои программисты, мы же компания полного цикла. Мы придумываем изделия, мы делаем опытные образцы, мы их апробируем, ну, хотите, на себе, можем сказать, при том, что мы со всеми работаем производителями оборудования, с тем, чтобы понимать, что мы, если заявили, что работает с этим оборудованием, мы должны 100% быть уверены, что работает. И следующий этап, который здесь напрямую есть, это прошивка. наши программисты выпускают прошивки, где, ну, как телефон обновить, да?
1: Да.
0: Стал быстрее, стал это, стал то, сё, там, такой-сякой. И поэтому при помощи прошивки можно расширить свои возможности. Плюс к этому, если вы говорите про сценарии, сценарий можно дописывать. То есть вы сделали простой сценарий, но это больше касается, наверное, продвинутых контроллеров, универсальных так называемых контроллеров. У нас там есть даже сценарий второго уровня, это начальное программирование, нужно обладать навыком начального программирования, но зато при помощи этих сценариев вы можете такое вытворять, что изначально потребитель и придумать не мог, что это можно сделать. Такие вот есть особенности, что сразу беря продвинутый прибор, даже если вы из него будете получать сейчас 30%, но, как говорится, аппетит, он приходит во время еды. И когда вы начнете пользоваться, вы вдруг поймете, а вот такой сценарий, а вот у меня ребенок, а вот я хочу, чтобы он на второй этаж не ходил, и поэтому мы ему раз и сделали так, что он туда не ходит. И у нас такое есть, такая игра слов, сценарий «Вася пришел». Пошел в школу, приложил карточку, все закрылось, свет выключился. Забыл Вася, не забыл там где-то воду, там еще что-то. Все перекрылось, ничего, все нормально. Пришел Вася, приложил карточку, пришел в школу. На первом этаже может, телевизор не может, а уроки делать может. А вот компьютером пользоваться может, а вот это нет. Ну и так далее.
1: Валерий, а какие элементы умного дома больше всего востребованы?
0: Ну, номер один — это протечка. На
1: это
0: сегодняшний
1: момент. Датчики протечки.
0: Датчики протечки, но датчик протечки — это же не все. У вас должен быть еще кран, который перекроет воду. Ну, датчик вам скажет, течет, и...
1: А
0: должен быть еще кран. То есть это целый комплект.
1: Угу.
0: И это самое востребованное сегодня. Я не знаю, это умный ли дом. Это уже такая необходимость, что это, ну, как бы, как радиатор для того, чтобы было тепло. Также и протечка, но только вы хотите управлять. Если что-то произошло и сработала протечка, вы же должны понимать, что система ваша без воды, кран все перекрыл, и надо что-то делать. Потому что вы не можете просто так потом прийти, вы можете приказать открыть. Но если вы приказали открыть, вы должны быть готовы, что может потом потечь. Это номер один, то, что из того, что сейчас есть. Второе — управление светом и электричеством. Датчики движения, расходная часть. Вот в первой пятерке — это отопление, это управление климатом внутренним. Поэтому вот разные...
1: Ну, наверное, система безопасности...
0: Она четвертая, наверное, система безопасности, но я бы не стал 100% говорить, что зонт, он напрямую к системе безопасности имеет отношение. Там особенности есть свои, потому что реагирование, ну, то есть элементарно скажу, если отрабатывать с вневедомственной охраной, это более надежная тема, чем просто наблюдать видео,
1: ну,
0: там,
1: понятно,
0: или еще что-то. Но все это от денег, от запросов зависит. Вы можете и сами решить, если вы живете в поселке, где есть, ну, отдельная охрана, вывести тревожную кнопку и быть спокойными, если вдруг где-то чего-то там, периметр ваш защищен, если датчик сработал, они могут посмотреть также по камере. Или вы посмотрите по камере, и дальше вам все будет понятно. Или вы просто поставили периметр камеры, в потоковом режиме спокойно смотрите, открываете, что происходит. Вот и все.
1: А если говорить о будущем, вы обозначили, что к 2030 году в три раза вырастет.
0: Утроится, да.
1: Утроится. То есть вот мы выйдем, наверное, на какое-то плато.
0: Не знаю.
1: Ну.
0: Нет, Андрей, нет, такого нельзя говорить.
1: Нельзя, да?
0: Нет, нельзя. Потому что вот голосовые помощники.
1: Угу. Да,
0: 6-7 лет назад голосовые помощники был какой-то, ну, нонсенс. А сегодня голосовых помощники, ну, это обычное дело, которое хотят люди использовать, даже без того, что в телефоне. В телефоне вы видите, это те визуалы, которым нужно. А многие очень пользуются. Сделай потеплее на 2 градуса.
1: Ну, под плато я имел в виду, что распространение, массовость появится, а дальше мы начнем уже погружаться в глубины и подниматься на высоты, да, то есть,
0: ну,
1: изучать,
0: да,
1: эти вопросы. Как вы считаете, в чем будущее умного дома? Если, может быть, помечтать, или у вас уже есть какие-то конкретные стратегии?
0: Ну, я думаю, что вот та тенденция, которая сегодня началась, ну, не в смысле сегодня, вот, а в смысле того, что началась тенденция, от игрушек уходим к реале, она будет все больше усиливаться. Людям нужны реалии. Ну, то есть сказать Алисе «включи телевизор» — так себе управление умным домом, да? А вот использовать на полную катушку фактор здоровья, когда у вас ходит, что у вас в спальне температура для здоровья самая та, не 26 градусов, а 19. Когда у вас никаких протечек в помине нет и не будет тоже. Это когда у вас свет горит ровно там, где вам надо, и не горит там, где не надо. Даже если вы забыли его выключить, он должен выключиться. Когда безопасность системы внешнего периметра, она охраняется и защищена, и вы понимаете, что датчики движения — это именно то, что вам нужно. Когда ваши двери, ваши окна, вне зависимости от того, они находятся под охраной вот этих сенсоров, которые размыкание, замыкание или разбивание, это более реальные, более необходимые. Воздухообмен, который у вас есть в доме, правильно горячая вода приготовленная, вовремя смененные фильтры или вовремя откачанный септик, чтобы вы не получили. Потому что почистить воду до и почистить воду после — это такая же сейчас необходимость в любом доме, как нагреть температуру внутри. Поэтому инженерная составляющая, вот мне кажется, она будет выходить на первый уровень. Вот еще с тем связано, что сейчас, если у котла, который греет ваш дом, нет цифровой шины, то большинство потребителей даже не хотят его покупать. И это заставляет всех производителей котельного оборудования ставить цифровую шину. А мы читаем, ну, я скажу, все котлы. Но большинство котлов, типа цифровые шины, мы читаем настолько хорошо, что можем очень серьезно управлять этой темой.
1: Валерий, знаете, подытожив нашу с вами встречу, хочется упомянуть один фильм, не знаю, успели ли вы его посмотреть или нет, он называется в российском прокате «Проект «Конец света». И там как раз про взаимодействие с инопланетным существом, про то, что очень важно в непростые времена, во времена, когда и динамично все развивается, находить, кто-то скажет «коннект», мы скажем общий язык, понимать uh-huh. друг друга. Uh-huh. И вот там самым лучшим комплиментом в этом фильме является фраза «восторг, восторг, восторг». Я хочу сказать, что то, что вы описали, то будущее, оно не из фантастики. Оно из того момента, который мы проживаем сейчас. И уже сейчас это будущее можно привнести в свою жизнь. Поменять ход своих мыслей, стать умным домовладельцем, хозяином и сделать из своего жилища, из своего домохозяйства то место, которое будет понятным, которое можно под настроение, да, управлять им, то есть выстраивать свой быт, свою жизнь делать лучше. И за это вам огромное спасибо.
0: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Знаете, есть две характеристики, да. Первое — это вот все вот эти устройства, они должны быть дружелюбные. Они не должны через силу потребителя что-то делать. Ну, то есть, чтобы он бился над чем-то там. Вот они дружелюбные. И второе, управление должно быть интуитивно понятным. Если нажимаешь сюда, ты понимаешь, что происходит. Сюда. И тебе не нужно знать внутренние алгоритмы работы этого изделия, чтобы понимать, как это. Мы же понимаем, что мы можем опрашивать несколько раз в секунду датчики. У вас стоит там 20-30 датчиков. Мы несколько раз в секунду каждый опрашиваем. Mm-hmm. Для того, чтобы вот экономия работала, управляемость работала, понимать. Вот в этом смысле вам не нужно погружаться в алгоритмы вот эти работы. Мы же работаем с неизвестными. Ну, мы не знаем, какая теплопроводность дома, мы не знаем, какая uh-huh. температура будет на улице, какую температуру комфортно вам будет внутри, какая температура теплоносителя должна быть. Но мы все эти алгоритмы понимаем, и этот алгоритм зашит в изделие, и вам не надо вникать, как в самом деле он работает. Вы должны понимать, вот хочу экономить, хочу управляемость, и дружелюбность этого изделия должна быть такой, чтобы вы получали удовлетворение и удовольствие от того, что вы этим пользуетесь. Вот мы работаем для этого. И поэтому в нашей миссии первые два слова «меняем мир, заботьтесь о клиенте». Вот мы меняем мир, заботьтесь о клиенте.
1: Есть три правила робототехники у фантастов. А у инженеров есть три правила перемены мира. Мне кажется, вы их, если не изобрели, то точно очень четко описали. И за это вам, Валерий, огромное спасибо. Друзья, пользуйтесь для себя, для своей семьи и меняйте будущее, оставаясь верными себе.
0: Да, спасибо, что пригласили. Мне было очень приятно поделиться с нашими слушателями и читателями. Спасибо.
1: Спасибо огромное, Валерий. Генеральный директор компании ТВП Electronics, бренд Зонд, Валерий Терехов в рамках программы «Бизнес-среда» на радио «Рандеву». Мы продолжаем эфир.
2: «Бизнес-среда» на радио «Рандеву». Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

желтым и красным горит до небес, охваченный осенью смешанный лес. Я будто актер, за моей спиной диковинный занавес весь золотой. Стою одиноко, забыв свою роль, и небо молчит и молчит надо мной. Обрывки сознания, подобие слов, и нет оправдания, и лето ушло.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис-НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: Автозавод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в общественном транспорте запустит систему его оценки. Когда в Нижегородской области запретят вейпы? Также проинформирую об официальных ценах на бензин. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал News.NN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщение о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92-й составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95-го теперь стоит 72,21. 98-й и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro, sarebbе bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы – автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали. Продажи гибридов в России в мае выросли вдвое. За прошлый месяц, согласно данным Автостат, в стране продано почти 5000 гибридных автомобилей, что на 103% больше, чем в мае прошлого года. Доля гибридов на российском рынке выросла с 2,7% до 4,5%. В числе самых популярных брендов гибридных авто – Voya, Geely и Evolute. В Госдуму внесли законопроект об исключении ответственности за самовольный ремонт дорог. Как следует из пояснительной записки, жители сталкиваются с тем, что официальные структуры долго не ремонтируют дороги. В таких случаях граждане самостоятельно устраняют дефекты, однако за это предусмотрены значительные штрафы. В правительстве России выступили с критикой законопроекта, поскольку отмена штрафов за самостоятельный ремонт может привести к нарушениям дорожной безопасности. В России стартовали продажи новой «Волги». Цены на модели варьируются от 2 миллионов 850 тысяч рублей до 4 миллионов 350. В этом году планируют продать 30 тысяч авто. Как считают специалисты, ключевой вопрос для успеха «Волги» – попадание в программу локализации производства иностранных брендов «Зеленая шкала», которая позволит компенсировать утильсбор и тем самым снизить цены. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
2: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
3: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17. В Караганде 18. В Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске-Владивостоке 22,

12 часов.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком». Росстат рассказал, сколько сейчас стоит бензин и дизель. Также в выпуске о самом ленивом городе России. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92 составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95 теперь стоит 72,21. 98 и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал NewsNN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщение о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
7: Неделя, переходящая из июня в июль, должна быть довольно теплой, с температурой в разгар дня на уровне 23-26 летних градусов, по ночам не прохладнее плюс 15. При этом допускается и солнце, и непродолжительные дожди.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Радио. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: с джазом.
1: Добрый день! С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через два года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля – все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» – цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» – «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
2: Радио «Рандеву» 103.4 FM.

точка невозврата. Что же ты не рада? Что же ты молчишь? Успокой в груди верного солдата. Я тебя забуду, если ты простишь. А девочка сидит

0: Радио Рандеву.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в общественном транспорте запустят систему его оценки. Когда в Нижегородской области запретят вейпы? Также проинформирую об официальных ценах на бензин. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал News.NN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщение о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92-й составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95-го теперь стоит 72,21. 98-й и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком». Росстат рассказал, сколько сейчас стоит бензин и дизель. Также в выпуске о самом ленивом городе России. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92 составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95 теперь стоит 72,21. 98 и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал NewsNN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщения о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в общественном транспорте запустят систему его оценки. Когда в Нижегородской области запретят вейпы? Также проинформирую об официальных ценах на бензин. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал News.NN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщения о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92-й составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95-го теперь стоит 72,21. 98-й и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Радио Рандеву. Три и четыре FM.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Радиорандеву. И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько нижегородцы доверяют медикам? Сколько лесных пожаров произошло в области? Но вначале о том, сколько заработали нижегородские мошенники за неделю. За минувшую неделю мошенники похитили у нижегородцев 45 миллионов рублей. Совершено было 46 преступлений, о чем сообщили в региональном ГУ МВД. Самыми частыми схемами стали мошенничество при онлайн-покупках, предложение доп. Заработка и звонки из якобы службы безопасности банка. Также сообщается о расклейке по городу безобидных объявлений, которые содержат вредоносные ссылки. В Нижегородской области зафиксированы первые в сезоне лесные пожары. Как проинформировали в региональном Минлесхозе, один пожар случился в Балахнинском округе. Его площадь составила 1300 квадратных метров. Второе возгорание площадью 1000 квадратов произошло на территории Борского лесничества. Оба пожара потушены. Минлесхоз призывает нижегородцев соблюдать правила поведения в лесах, а также оперативно сообщать о пожарах. Стало известно, как продвигается проект дублера улицы Родионова. По сообщению Нижегород горожан проекта, специалисты начали подготовку документов для строительства дублера. Также обсуждается необходимость изъятия участков. Планируется, что дорога пройдет от улицы Горького до Бринского вдоль реки Кова. Сроки строительства, источники и объемы финансирования станут известны после утверждения всей необходимой документации. Нижегородцам рассказали о вреде таблеток для повышения октанового числа. Как предупредил профессор кафедры химии нефти ННГУ Иван Гришин, чудо-таблетки, якобы превращающие 92-й бензин в 95-й, не имеют заявленного эффекта, а вместо этого выводят из строя двигатель, топливную систему и свечи. Не менее опасны как для автомобиля, так и для здоровья и народные хитрости вроде добавления спирта. И доверие нижегородцев к медицине достигло исторического максимума. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на исследование Нишфарм. Согласно информации, уровень доверия к официальной медицине растет уже 5 лет и к этому году достиг 89%. Наибольшим доверием пользуются врачи общей практики. Отмечается и рост регулярности визитов к врачам у нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в общественном транспорте запустят систему его оценки. Когда в Нижегородской

0: С Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92-й составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95-го теперь стоит 72,21. 98-й и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком». Росстат рассказал, сколько сейчас стоит.